Начально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: веселиться, будем играть, будем, конечно же, узнавать.
1: Говорит, бань.
0: Обязательно деньги Нора сегодня тёрмя. Будем, конечно, раздавать. Ну и, конечно, полезную информацию делиться с вами. Полезной информацией тоже будем.

погода. Не только, кстати, обещают нам синоптики, но и в нашем телеграме. Достаточно жарко, очень много комментариев вы уже отправили. И я надеюсь, что если вы сейчас едете на работу в сторону офиса, может быть, вы застряли в пробке, потому что очень много дорог сейчас закрыты, перекрыты из-за того, что идут ремонтные работы, то... Пишите нам комментарии, расскажите, где вы сейчас находитесь, где вы поймали ту самую пробку и какое у вас вообще настроение на эту прекрасную.

0: Ne salută Cătălin Cene, bună dimineața din depozit, Nicolae de la Ciocana, Mâna Sfeazim, Stemă Căroșă, Vadnea, Iudaci, Crейзи, Spre Хинчешт.
1: И Алиночка пишет нам: доброе утро, ребятулечки, Буйканы тоже на месте с пятницей. Всех хорошего завершения рабочей недели всем и отличных выходных. Кирочки, приветики. А вот и сама, кстати, Кирочка.
0: Ce фотография
1: у нас. Селина. Очень.
0: Амбеле зомбитуаре.
1: Ох, какие позитивные, красивые девчонки. Ну вот честное слово. Алиночка так и вообще голливудская звезда. Вот, вот такие у нас радиослушатели. Пишет нам тоже в это утро и Максим. У него сегодня большой праздник, Виктор. Доброе утречко, комитет. Сегодня реально праздник. День рождения моей любимой тещи. Всем хорошего настроения.

0: sunt în Chișinău. Sunt multe. Dar stadioane din astea mari, mari, adică nu... Dar general, de ce mă întrebi pe mine de stadioanele din Chișinău dacă eu sunt din Telenești?
1: Ну, потому что ты играешь в футбол, и я думала, ты знаешь или должен знать.
0: Я в Телерешке сколько ты стадионе стон?
1: Ну, видишь, я как минимум два назвала. Ну, Зимбру, Динамо. Ну и, соответственно, Жома я бы тоже сказала, потому что это известное место, где играют все футбол.
0: Дача Буюкани около Жока, да.
1: Вот, пожалуйста. Хорошо, есть еще у нас стадион Арена. Арена, которая на, в парке... Валя Морилор, да? Арена пляжного футбола, так называется.
0: Păi noi de care fotbal vorbim? Dacă și футзалу este la Ciurescu sală.
1: Ну да, есть adică... еще стадион технического университета.
0: Да, acolo nu se mai joacă.
1: То есть, по факту, два-три больших у нас стадиона, где и вправду играют. Ну вот если приезжают какие-то команды, соответственно, они, конечно, все играют Зимбру или Динамо.
0: La stadionul Динамо nu s-a jucat nimic, adică...
1: Совсем недавно даже играли там футбол.
0: Ну, а концерт был, Юля, фестивал был.
1: Нет, футбол, я говорю именно про футбол. Там играли футбол.
0: Да?
1: Там играли футбол, я тебе даже скажу, кто из последних, что я слышала.
0: Да.
1: Это были, это была некая компания, которая сделали банки. Банки нашей Молдовы играли как то ли друг против друга, то ли это была какой-то благотворительный матч, где они собирали какие-то деньги для какой-то благой цели.
0: Да.
1: Да. И там прям играли, прям бегали.
0: Апропо де бенчи, am avut ieri cu Iulia o revelație. Doamne, nu vreau să dau niciun nume nicicum, dar...
1: Я бы прям назвала.
0: Nu, la cât de nervos eram ieri, extraordinar, zic așa, mă, banca din Moldova cumva și aplicația...
1: Aștept
0: 15 minute să deschid aplicația, fantastic, adică...
1: Может, это специально так задумано, чтобы ты подумал хорошенько, нужны ли тебе деньги или нет? Может, ты хотел просто так потратить, а они такие,

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Ну, конец часа — это всегда про гороскоп на рекорде, поэтому сегодня заострите свои ушки и давайте послушаем, что же для нас заготовили звезды на 17 июня. Это, кстати, пятница, и день выходит на редкость двойственным, потому что Луна переходит у нас из знака Льва, из такого практичного знака Льва, да, в аналитичную Деву. Это значит, что все теперь будет меняться. Получается, день практически возможности, которые лучше не хватать сразу, а спокойно подготовить. Да, вот как Дева любит, что все было по плану, сегодняшний день пойдет по маслу у тех, у кого все будет рассчитано заранее. Давайте перейдем к более детальному гороскопу. И по традиции начнем мы, конечно же, с Овнов. Овны, тянет действовать сразу. Сегодня у вас будет такое ощущение, что хочется все и быстро, и здесь вот решить моментально. Но сегодня лучше подготовить все-таки почву, чем бросаться вперед. Завтрашний день будет намного благоприятней для решительных шагов, особенно для Овнов. Тельцы. День подходит для того, чтобы навести порядок в финансовых документах, заняться бухгалтерией, разобраться с бумагами. От новых трат сегодня стоит Тельцам воздержаться. Близнецы, у вас, возможно, противоречивые сигналы от окружающих. Не спешите делать выводы. Дайте ситуации проясниться самой. А лучше и вовсе, если вас что-то мучает, переспите сначала с этой мыслью, а только потом составляйте план действий. Рак, у вас сегодня хороший день для спокойного анализа последующих решений. Не давите на себя какой-то самокритикой, вы это умеете, потому что Луна в Деве и так будет обострять критику, да, если вы еще сами себя будете критиковать, то получится нехорошо. Лев, после вчерашней энергичной активности сегодня разумнее сбавить темп, уделите время деталям, которые раньше упускали из виду, и вовсе, если есть возможность, сегодня постарайтесь меньше работать и больше отдыхать. Девы, Луна сегодня в вашем знаке, а это значит, аналитические способности просто на пике, хороший день для того, чтобы навести порядок в делах, но берегитесь излишней придирчивости к себе, потому что вы это, к сожалению, умеете. Весы. День Венеры вам особенно близок, поэтому используйте ее для гармоничного общения и заботы о красоте, а не для решения сложных вопросов. Весам, кстати, сегодня полезно сходить в салон или спа, ну, в те места, где наводят красоту. Скорпионы. Финансовые перспективы сегодня рассматриваются хорошо, но воплощать их пока рано, поэтому соберите больше информации, прежде чем будете действовать, решать, предпринимать или что-то подписывать. Стрельцы. День требует терпения, который вам обычно дается, ох, как нелегко, но результат стоит того, чтобы сегодня немного притормозить. Козероги, ваша природная практичность сегодня в самый раз. Вам стоит заняться сегодня порядком в делах и подготовкой к следующим шагам. Сегодня также козерогам хорошо улучшать свое рабочее местечко или быт, да, заняться каким-то ремонтом или, может быть, перестановкой предметов, мебели. Что-нибудь в интерьере поменять можно и даже нужно козерогам. Далее у нас Водолеи. Групповые проекты сегодня стоит отложить. Работа в одиночку принесет намного больше пользы Водолеям, чем коллективное обсуждение. Ну а к завершению у нас Рыбы. И день сегодня Рыб склоняет к самоанализу, но не позволяйте ему перейти в самокритику. Стоит относиться к себе сегодня бережно, и вовсе я бы посоветовала Рыбам сегодня ставить себя на первое место, думать в первую очередь о себе и только потом о всех окружающих. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем, кто улыбается им в ответ.
2: Дэнс-лето на рекорде.
3: Este ora 8. Bună dimineața, în cea de-a doua oră de emisie a Wake-up-erilor. Avem o oră de joc fără afirmații, da? Afirmația da, negația nu. Două minute țineți cu noi în emisie directă și puteți deveni câștigătorii acestei dimineți. Și la finalul orei veți putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. E o oră ce conține plasarea de produs, suma de bani ajunge pe cardul vostru din partea partenerului echipei Max Auto.
1: Все правильно, говорит Виктор. Очень простые и реалистичные правила. Вам нужно только по плану все делать. Ну, а после этого, может быть, именно вам-то и удастся забрать у нас денежный приз. Ну, конечно, там уже будет играть удача, потому что в конце наши финалисты на удачу выбирает наша программка, кто же заберет, точнее, кому придут денежки на карту. Но зато вы сейчас можете явно побороться за место в финале. А для этого нужно будет дозвониться по номеру 0786-0179. Это номер нашей студии. Поиграть с нами в фэр-аффирмации. Ну и если у вас удастся продержаться с нами в эфире целых 2 минуты, при этом не говорить запретные слова, а именно это слово «да» и слово «нет», то вы станете нашим финалистом. И уже буквально в конце этого часа будет такая возможность у вас проверить свою удачу.

0: Следите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eShopMultCell.md.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
4: Dance лето.
3: На рекорде.

0: de oferit bani, 500 de lei pe cardul bancar, dar să ajungeți în finală. Iată, Angela, cea care... Angela Vasile, până să spunem așa, a luat o tehnică foarte bună și a ajuns în runda finală de joc. Mai primim câteva apeluri să vedem dacă țineți bine fără a spune afirmația da negația nu. Două minute cu noi, jocul începe în momentul în care deschidem linia telefonică, atunci când deja ne auziți și noi vă auzim.
1: Da, если честно, игра Анжелы, она была словно, знаешь, как в футболе, когда тебя мотают с мячом, вот когда у тебя мяч пытаются забрать, и вот вокруг да около бегают, вот так я себя почувствовала возле Анжелы, она так хорошо эту игру прочувствовала, держала нас в таком тонусе, что мы даже элементарно не могли задать несколько вопросов для того, чтобы эту игру как-нибудь разбавить. Тем не менее, Анжела показала отличный результат. В финал она попала. Посмотрим, если кто-то из вас сможет повторить этот трюк еще раз. У вас есть такая возможность. Вам нужно дозвониться до нашей студии по номеру 0786-0107-9. Сыграем в фероаффирмации и, возможно, вы станете еще одним финалистом, который попадет в наш список. И уже в конце этого часа вам улыбнется удача, и вы заберете денежки.

0: техника, ну что, я так он верифик себе, да, каен ордене.
1: Да, конечно, лучше проверить, если есть какие-то технические у нас неполадки, потому что и вправду телефон звонили, просто разрывались, я бы сказала, по очереди. Но теперь какая-то тишина наступила. Ага, все, есть.
0: Линия 1, я окей.
1: Линия 1 работает. Сейчас проверим и вторую линию. Это не только для вашего комфорта, но и для нашего спокойствия, что все работает и все у нас в студии готово для того, чтобы мы с вами сыграли в нашу любимую игру «Фэры Аффирмации». Я напомню вам, что наша игра начинается ровно с той секунды, как только мы ответили на ваш телефонный звоночек.
0: Avem 51 de apeluri pierdute, asta este și straniu, dar câte e ora? 8:41, reușim să luăm un apel telefonic?
1: Da, e ca cras, tot este în linie. Dobre utra!
0: Alo, neața!
2: Dobre utra, Ida!
0: Numele, prenumele?
2: Mihalici, s-a mi.
0: Așa.
1: Mihalici, ca e tu попытка с нами сыграть?
2: Вот так. Я не считал, Юлька, ты знаешь, а смысл такой считать.
1: Ну, примерно, ну, примерно, примерно.
2: А, тебе с 2021 года почитать?
1: Да, пожалуйста, с 2021 года.
2: Ну, дайте мне 10 минут эфира, я так на пальцах сейчас прикину.
0: Алекс, рекунаште, дин 21 не жукам ной фэр аффирмаций.
2: Ну, я образно говорю. В любом случае, давно играем в эту игру.
0: Дар пе ной не аскурс дин 2021.
2: Приблизительно так.
1: Ну, у тебя, как думаешь, 100 игр было?
2: Маловероятно. Хотя... Я не вел счет, Юлька, честно тебе скажу.
0: И сплачешь жоку эста?
2: Очень. Безумно.
1: Как думаешь, в новый сезон должны мы его, эту игру с собой взять в новый сезон? Оставляем ее?
2: Обязательно.
1: То есть не...
2: Обязательно
1: не
2: должны.
1: Не стоит менять?
2: Возможно, ради интереса, может быть, какие-то изменения сделать. Например, как в прошлый раз, когда и звонящий играл с вами. Это было прикольно, я вам скажу.
0: А с таком?
1: Когда до нас дозванивался радиослушатель, да?
0: Александру, да, честно?
2: Да, наверное.
1: Да, наверное? Ты сказал «да, наверное»?
2: Я сказал «верно, верно».
1: Верно, верно или «да, наверное»?
0: Да, наверное, ай спус?
2: Не говорил я такого.
0: Ну, серьезно, Адика?
2: Ну, серьезно? Серьезно?
1: Хорошо,
2: проверяй.
1: Проверим, окей, окей.
0: Așa, Alexandru, spune-ne așa, ca un ascultător fidel, care jocuri ar trebui să rămână în emisia Record în noul sezon?
2: Как минимум две игры.
0: Care?
2: Fără afirmații.
0: Dar din ora de jocuri, de la 9 la 10.
2: И я бы еще сказал, что вам стоит оставить трехлитровую банку, но, наверное, нужно вернуть старый формат.
1: А старый формат это какой?
2: На пробу.
1: Старый формат?
2: А когда не указывалась локация.
1: Ага. Только буква и все.
2: Прошлые игры были по типу, например... Все съедобное на букву «Н». Вот ага. Это было забавно.
1: Ага, ага. Mm-hmm. То есть без локации. А как же насчет плей-офф? Оставляем?
2: Ну, я воздержусь от мнения.
1: Почему?
0: Кутия не агре?
2: Черная коробка – это святая святых. О чем вы говорите?
0: Am înțeles. Jocul fără варианты.
2: А я, кстати, не вспомню, когда мы играли в них последний раз.
0: Săptămânile trecute.
1: Да, да. Пару недель назад Виктор меня уговорил, я уступила, и мы сыграли.
2: А, это залетная игра была, да?
1: Абсолютно.
2: Вот сейчас сказал да.
1: Залетная игра, да?
0: Ай, 3 минуты, ай, 3 минуты. Александру, мы тебе путем инклюдим в листа де финалист, ешь д'аккорд?
2: Конечно, окей. Конечно, ребята. Я звонил поиграть с вами, а не ради этого. Вот, тем более, что я уже в финале побывал, это вообще потрясающе.
0: Deci ai fost probabil de mult timp în urmă, de aia noi te includem și dorim baftă în continuare, în următoarea intervenție vom vedea dacă tu ești norocosul sau alt participant. Pa, pa!
2: Ok, благодарю, хорошего дня вам, ребята, отличное настроение.
0: О zi frumoasă!
2: Da.
3: Record. Реклама. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
4: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
7: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altădată.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
10: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам.

0: reciproc. Acesta este horoscopul zilei, acum roata este pregătită, cei 6 finaliști, eu încerc să fac o dovadă video în telegramul nostru și să vedem cine este norocosul.
1: Буквально через несколько секунд появится видео доказательство того, что у нас всегда любая игра, все проходит абсолютно кристально чисто, все искренне для вас, для тех, кто участвует в наших играх, для наших финалистов. Ну что, Виктор, удиви меня.
0: Да, este câștigătorul deja, eu să verific în lista de câștigători precedenți. Nu este. Deci eu vă dau un mic teaser. Deja este în Telegram încărcat câștigătorul.
1: Wow!
0: E acel participant care a jucat foarte insistent, foarte bine și e o dovadă a faptului că prin greutăți spre stele. Dragilor, Milena este câștigătoarea acestei dimineți.
1: Поздравляем,
0: браво, браво!
1: Малышку, поздравляем, согласитесь.
0: Primii bani în familie adus de ea, câștigați.
1: Согласитесь, что девчонка старалась, неоднократно звонила, много раз играла, много раз попадала в финал, но вот ее долгожданный час, так скажем, победы, когда она может порадоваться тому, что уже совсем скоро на карточку, ну, скорее всего, маме, придут денежки от нашего партнера.
0: Această oră a conținut plasarea de produs. Ne teleportăm ușor deja în ora numărul 9.
2: Record, dance, lete.
0: Dar pelicanii ăștia care se aud așa, adică pentru tine sunt mult mai aproape, adică, da?
1: Очень, конечно, я же совсем скоро, как кто-то сказал, снова еду на отдых, вот, да, да, это нужно.
0: Как кто-то сказал, кто ей спус?
1: Нет, как-то я хотела сказать, как кто-то сказал непослушно, а нагло уезжаю на море, да? Потому что праздник арфи нагло, наверное, так. Deci, я тебя спрашиваю уже.
0: Ты făcut obraznică acum. Eu am zis, adică, ca o fată care vrea să se odihnească. Dar tu dacă te-ai făcut obraznică, te-ai făcut.
1: Ну, иногда чуть-чуть нужно. Как бы,
0: что ты удивляешься?
1: Да.
0: Астермана.
1: Конечно, немножко, чтобы вдохновиться. Тем более, что у нас для вас прекрасные новости. Ведь совсем скоро новый сезон вейкаперов. Вы понимаете, новый сезон вейкаперов. Тот-то еще будет. Поэтому ради этого события нужно отдохнуть, хорошенько собраться, выдохнуть, вдохновиться. Немаловажный момент.
0: Так, наверное, фара де ла радио, Юля.
1: После всех этих отпусков, да?
0: Да, да.
1: Ну, ты знаешь, кажется, Виктор, мы это хорошо себя вели в прошлых жизнях, и в этой жизни нам повезло с начальником.
0: Фиекаре распунде де персону, да?
1: Да, ну ладно, хорошо, ладно, так уж и быть. Да. Я надеюсь, что это не случится. Тем не менее...
0: Дар че сезон вам начать один луна...
1: Новый?
0: Септембрие.
1: Новый сезон.
0: А, новый сезон, да. А, нормально.
1: Ты хотел, чтобы я тебе сказал цифру?
0: Да, да, кума я треба, да, скид стадионе сута инкишина, ты треба хи вообще. А шасля сезон?
1: Ну, получается...
0: И 2025. Deci anul 2021, sezonul 1, 22, 23, 24, 25, 26. Începem al șaselea sezon.
1: Da, șestoi sezon. Да, шестой сезон, Виктор! Представляешь себе, сколько еще будет, сколько интересного, сколько у нас классных мыслей.
0: Мой мульт это стимбала радио, давай капери Раймон Вешник.
1: Вот, вот. А главное, знаешь что, мы неоднократно говорили о том, что наши какие-то задумки потом могут и другие коллеги, например, наши забрать. Да, и это очень приятно, что мы вдохновляем и других людей создавать что-то интересное и прекрасное. И я уверена, что то, что мы придумали, думаем для нового сезона, тоже, возможно, послушать какой-то базой вдохновения для других. И вдохновлять вообще это классно и круто. Согласись, Виктор. Ну скажи «да».
0: И ты, когда спой кувынту «согласись», я требую запун 4 семьи для интребари. Я деврат, а ну? Соглашусь.
1: Молодец, хорошо.
0: Спори, че жок объем на дела ора 9 până на 10.
1: Без изменений, Виктор. Примул гэнд. У нас всегда в пятницу это замечательная игра. Тем более, что...
0: Ты зачай, кончепи новый сезон.
1: Так, в сентябре еще есть немножко.
0: Примул жок, который сбора динемиса эстай.
1: Да ладно, почему? Только тебе он не нравится, Виктор.
0: Да, сартамона трикута нам будет кштигатурь.
1: Да, но зато, смотри, ты нашел для себя в этой игре новый формат. Ты составляешь предложение в рифму, да. Ну вот продолжай в том же духе. У тебя отлично получается, я не понимаю, в чем проблема. Ты практически нашел в этой игре свою нишу. Продолжай в том же духе.
0: Да, и вы, я врял он рима, дар вы не спорите рима.
1: Иногда это достаточно сложно. Да,
0: это сложно. А фарай трист, и нора, jucat, e o vreme de, în loc să spună de dansat cumva, e o vreme faină, bună, normală. Adică în rimă,
1: иногда сложнее. Хорошо, Виктор, раз уж ты такой, я тоже для тебя придумаю сегодня в рифму. Хочешь?
0: Супер.
1: Чтобы ты почувствовал, насколько это порой бывает сложно.
0: Да че?
1: В одну секунду,
0: рима.
1: Да, придумать, это не так легко.
0: Арте, да, но и рима требует, да, вина, дой тим
1: да, Виктор, дар,
0: спуне ну, рима ла ну, кувантур,
1: ну,
0: алуат.
1: Ну, тот се нас поец. Pentru că, ca să zice în rimă, trebuie să fii poet, dar un prozaist nu înseamnă că nu e om.
0: Prozator.
1: Prozator, am vrut să zic, da. Nu înseamnă că nu e creativ sau nu e om de artă. Tot e om de artă, dar nu are nimic de a face cu rima. Rima e ceva mai complicat. Trebuie să ai talent, trebuie să ai dar de la Dumnezeu să poți să zici o rimă așa.
0: Vezi,
1: într-o secundă.
0: Dar muzica, când o asculți, îți place când e în rimă?
1: Da, sigur.
0: Și se învață de la un cuvânt la altul, așa.
1: Se învață, dar zic eu că tot trebuie să ai abilitatea asta inclusă, știi, deja, introdusă. Eu zic că...
0: Tu ți-ai introdus-o?
1: Cu rima nu prea prietenesc, că zic sincer. Au fost încercări, dar nu a mers. Nu,
0: iată
1: nu e
0: la Katie Rain în această piesă. Rimele sună foarte bine. Audiția frumoasă.

0: Европе на рекорде.
1: Are o dilemă Julenca. Zice, am niște fraze să fie răspuse în rimă, dar menționăm următorul moment. Răspunsurile trebuie să fie adecvate pentru radio, nu de altfel, dar va interveni blocul la telefon. Nu știu.
2: Это, конечно, однозначно.
1: Да, ну, там будет ничего дата, аша, Юля.
2: Нет, конечно, я знаю то, что у нас максимально адекватные радиослушатели. Да. Это даже не обсуждается. То есть, ну, у нас и правда лучшая банда, лучшие люди собрались здесь на волне 107.9 Кишинев или 101.5 Бельцах, но тем не менее, какая-то маленькая доля вероятности. У меня все же есть, что может такое случиться,
1: да,
2: поэтому...
1: Да, ну, сутем ла радио.
2: Да, я вас попрошу не забывать о том, что мы на радио, мы, конечно, поднимаем себе настроение, у нас тут и вправду классная игра, но, тем не менее, давайте не забывать, что это все происходит в прямом эфире.
1: Няца!
3: Доброе утро еще раз, ребята.
1: О, Александру!
3: Да.
1: Хай са жукам, ку чине? Чине порастешь в студио?
2: Victor,
3: ты пойдешь погулять.
1: Я мерг ла одихна. Окей, те лас ку Жуленка, и я ам плекат. Каре е сунетул пе каре са-л стриге Юлия, са înțeleg ка мă кьяма напой?
3: Я не знаю, у нее получится так или нет. Виктор!
1: Виктор! А, ам înțeles, супер.
2: Ну, вообще-то это мое коронное вот это. Виктор! Ну, я постараюсь.
3: Не, ну батом ты не сможешь.
2: Давай, закрывай двери, пожалуйста, с другой стороны. Мы, конечно, тебя будем ждать, но попозже. Так, так, так. Ну что, здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, Юль. Давай уточним сразу. Давай. Это уже не примул гинд, это надо рифму именно сочинять, да?
2: Ну да, это как бы примул гинд, но в рифму. Давай вот так. Это...
3: Примул рифмованный гинд, я понял.
2: Да, это версия про 4.0. Пусть будет так.
3: Ага, окей.
2: Так, ну что-нибудь новенькое. Это надо, не всегда одно и то же, правильно?
3: Поэтому
2: давай сегодня попробуем. Погнали. Первая фраза. Ты не бриллиант и не алмаз, а настоящий...
3: Адидас.
2: Отлично. Люблю эту фирму. Поехали. Фраза номер два. Если хочешь стать звездой, чаще хвастайся...
3: чаще хвастайся... собой.
2: Хорошо, записали. Поехали дальше. Фраза номер три. Ночью бабушка в саду тихо гладила...
3: тихо гладила сову.
2: Ох, какое интересное занятие. Поехали. Фраза номер четыре. Птица врезалась в табло, порвала себе...
3: порвала себе сукно.
2: Хорошо. Ну почему не крыло? Крыло,
3: не знаю, но Витя сегодня в пролете, походу.
2: Походу, да. Я думаю, он этих слов не знает. Ну ладно, попробуем. Фраза номер пять, последняя. На горе стоит статуя, у статуи нету...
3: У статуи нету... Ну тут сложная рифма. Что придумать-то такое?
2: Ну думай, есть немножко времени. Я уверена, Александр, ты справишься.
3: У статуи нету туи.
2: Хорошо. Ну, нету у нее туи. Ну, что поделать-то?
3: Да.
2: Не всегда коту масли.
3: Набрала ты самую интересную, я тебе скажу, фразу. Вот самую потрясающую.
2: Отлично. Я старалась, честно. Я старалась. Ну что, поехали. Давай звать Виктора. Виктор! Это было нормально? Это было достаточно?
3: По да, интонации. Я думаю, он услышал.
2: Давай еще раз. Он не услышал. Да, он ему
3: не просто... услышал.
2: Ему... Он просто настолько привык к этому звуку дома, что он уже не реагирует. Давай еще раз. Виктор!
3: Виктор!
2: Виктор! Виктор! Ну ладно, с пятого раза он услышал. Все. Есть у нас пять фраз. Есть у нас пять ответов. Виктор вошел в студию. Сейчас проверим его способности. Поэт ли он у нас или все же просто Виктор Солонарь?
3: Сейчас будем просто ржать.
1: Но мама и тат мой, сунь синчер. Ща уйтат телефону айчи.
2: Я думала, он подсматривает.
1: Да, и к нам че фаче, Жуленка. Путем инчепе рунда де жок?
2: Да, мы готовы, у нас были пять ответов, и, в принципе, да, сейчас. Ты готов, Виктор?
1: Сигур că da. Dar nu, Виктор, ajunge. Витя.
3: Виктор.
1: Солонар, cumva.
3: Мы сегодня с тобой в полете.
1: Adică, коллега. Виктор, ну, врыв. Стресс.
2: Стресс, да? Неприятное ощущение от этой фразы. Хорошо. Ты знаешь, как будто тафоновая музыка больше подходила под мои фразы, если честно. Давай вернем ее обратно. Это такая серьезная. Честно, слишком серьезная для моих фраз. О, вот это, нам, тебе будет так проще, поверь. Угу. Поехали, первая фраза, Виктор. Ты не бриллиант и не алмаз, а настоящий...
1: Человек-глаз.
2: А настоящий Адидас. Вот так ответил Александр. А, ну, человек-глаз, хорошо,
1: окей,
2: ладно.
1: Минус.
2: Да, минус. Однозначно. Фраза номер два. Если хочешь стать звездой, чаще хвастайся...
1: Гнездой!
2: Гнездой?
1: Да ну что, че, а с тобой верит рима.
2: Александр ответил, кстати, очень логично.
1: Да, да,
2: как если хочешь стать звездой, если ты хочешь стать звездой, так кто вряд ли двио, стяун,
1: обедета,
2: экзакт.
1: Да.
2: My desk требует...
3: Сатилаус,
2: экзакт. Кувынтой салам уйтат лаус. Сатилаус.
1: Аша.
2: Сетилаус ху сау? Deci...
1: Dar cum se traduce? Eu așa mi-a venit
2: păi
1: din prima.
2: Numai...
1: numai ceea ce am spus eu cum gnezdoi.
2: Da, deci ar fi cred că
3: cuib.
2: La cuvântul cuib. Cuib.
1: Cuibu?
2: Da.
1: A, da, nu prea merge cuibul.
2: Александр ответил очень логично и в рифму. Если хочешь стать звездой, чаще хвастайся собой.
1: А, бери Александру, браво.
2: Да, хорошо, посмотрим, как ты справишься с фразой номер 3.
1: Dacă vrei să devii vedetă, trebuie mai des să te lauzi cu cuibu.
2: Ага. Поехали, фраза номер 3.
1: Да.
2: Ночью бабушка в саду тихо гладила...
1: Нару!
2: Какую нару? Чью нару? Кроличью?
1: Ну что, Аша мне звонит.
2: Вот Александр ответил сову.
1: Сову. Буфница, Адика,
2: да? А я бы ответила, тихо гладила козу. Ну, а что? Что, коза? Не животное, что ли?
1: Ага,
2: поехали.
1: Ага.
2: Четвертая фраза.
1: Да.
2: Птица врезалась в табло. Птица врезалась в табло.
1: Да.
2: Порвала себе.
1: Иарыш вине куйбу.
2: Гнездо?
1: Да, да. Иарыш вине...
2: Ну, скажи, как есть.
1: Да, ну что, думаю, да, пруд, да, кувынтой ста.
2: Это единственная рифма, которая тебе приходит в голову.
1: Да, если ты не прежде, у прямо ульты кувинты.
2: Да, хорошо. Сукно.
1: Да, стай, стай.
2: Уже сказал. Сукно, сказал Александр. У вас в любом случае минус.
1: Алекс, че я ста? Сукно.
3: Ну, все я де матери, де лына.
1: Матери, де лына?
3: Да.
1: Лына, окей.
2: Поехали дальше. Фраза номер 5.
1: Да.
2: Здесь есть какая-то маленькая доля вероятности, что у вас мысли совпадут.
1: Супер.
2: На горе стоит статуя, у статуи нету.
3: Юля, они совпали в любом случае.
1: Eu așa nu prea am multe cuvinte în minte, cumva. De asta trebuie să mă gândesc încă o dată.
2: На горе стоит статуя, у статуи нету. Я вам предлагаю подключиться к нашему ТикТоку, чтобы вы наблюдали в лайве реакцию Виктора. Потому что это просто гениально.
1: Да?
2: Да, да, да. На горе стоит статуя, у статуи Виктор нету. Туи, Виктор, нету туи.
1: Туи.
2: А почему не сказал?
1: Știi de ce? Pentru că există cum este cuvântul ăsta туи în rusă?
2: Da, конечно. Да.
1: Нету туи. Eu m-am gândit la asta.
2: Ну все, все, не оправдывайся, Виктор. Минус 5 у вас сегодня. Минус 5.
3: Ай-яй-яй-яй-яй.
2: 2.
1: Жест.
2: По литературе 2.
1: Următoarea rundă я să te văd pe tine.
2: Я буду стараться.
1: Да, мерси фрумос, Алекс,
2: спасибо.
3: Спасибо вам, ребята, я насмеял.
2: Чао.
1: Hai să dăm рекламеле și runda numărul 2. Dance. Dance Radio. Record. Реклама.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: În iulie, prețurile se topesc la Ocean Fish. Profită de reducerile de până la 63%. Somon file serat, filiat, 200 grame, 91 de lei. Somon file sălbatic congelat, 300 grame, 59 de lei. Mintai file Alaska Pollock, congelat, 500 grame, la doar 24 de lei. Și asta nu e tot. Vezi catalogul de reduceri pe oceanfish.md. Oferta este valabilă în magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
5: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tape, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4

0: Да, самое время сыграть еще один раунд. Честно вам скажу, я немножко переживаю.
1: Ты че?
0: Я переживаю, потому что я знаю, что Виктор может такие фразочки написать, что просто поставит меня в максимально неловкое положение.
1: Я переживаю.
0: А вдруг я не справлюсь? Я вообще, на самом деле, мало кто об этом знает, но я достаточно сомнительный человек. У меня

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: А как же быстро все-таки пролетел этот игровой час, а все потому, что я просто обожаю эту игру. И сегодняшняя игра, мне кажется, была феноменальна, за что я благодарю и Александра, который сыграл первый раунд, и Дана, который сыграл второй раунд. Спасибо вам за интерес к этой игре. Она вас не подводит, и, надеюсь, мы вас тоже не подводим. Поэтому какой-то, знаешь, второе дыхание открылось в этой игре. Мне это очень нравится, я это безумно поддерживаю. И на следующей неделе мы еще раз сыграем в нее.
2: Да, куйбул а фост моментul ideal al acestui joc. Nici nu știam, adică куйб, гнездо куйб, am înțeles.

0: poieții cei mari, dar am încercat să ne descurcăm. Hai să dăm jingle de ora exactă, pentru că în 5, 4, 3, 2, 1, e ora 10. Iar dacă e ora 10, ce facem?
1: Это, конечно же, рубрика «Хочу и баста!»
0: Хочу и баста, начинается. Давай еще раз. Мой тари.
1: «Хочу и баста!» «Хочу и баста», друзья, начинается прямо в эту секунду. Та самая рубрика, которую мы ждем каждую пятницу. Вы знаете, что сейчас будет происходить. И, в принципе, мы с Виктором решили, что в эту пятницу мы вернемся к старому формату, а именно вы нам будете писать под нашей последней публикацией в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова» даты, а мы из нашей базы будем открывать папку с этой датой и выбирать оттуда какой-то классный трек для каждого из вас. Дат у нас очень много. База у нас...
0: Даже 2000... Какой? Din 11? 2011 până în prezent, până în 2026, avem piesele care erau reprezentative din acel an.
1: Wow, te prostă...

0: podul. Da? Конечно, да.
1: Deci, ok, hai să facem așa o mică concretizare. Ne ascultă acum directorul tehnic din Bălți, Dumitru. Noi îl salutăm cu mare drag. El, când știe că noi facem, tragem cu ochiul, luăm piese din mapele alea mai vechi, care de mult el nu le-a actualizat.
0: Unii vă necine, Giorgă, să glas.
1: Pentru că vezi ce nume are melodia.
0: Da.
1: A nou și mai jos Bomb Sinclair. Respectiv, probabilitatea să se oprească radio-ul e mare.
0: Сейчас все тут шламаем в эфире.
1: Это
0: все для вашего удовольствия, для того, чтобы вы услышали песню, которая звучала когда-то на радио именно в этот день. Именно это мы сейчас и будем делать, поэтому пишите любую дату. Мы будем искать песни и ставить для вас в эфир, для каждого из вас. Это буквально, можно сказать, такое, знаешь, музыкальное посвящение для каждого из вас.
1: Dar până începem noi ora de Haciu и Баста, avem noile melodii care apar de acum încolo în playlistul Radio Record și dacă Iulia l-a vrut pe Bob Sinclair, va fi fix după această porție de piese noi-nouțe.

кто к нам подключается, кто подсоединяется к нашему эфиру, добро пожаловать, welcome! И Кэнди Мэйли, и юзер 4865, и Родион Маврин, добро пожаловать, и тебе огромный-огромный привет, пиши нам комментарий, пиши, передавай приветы и пиши какую-то дату, мы обязательно посмотрим, что звучало в тот день по радио. Игорь тоже теперь вместе с нами, и у Джей

0: жилья. Период проведения акции с 16 по 24 июля. ЮСК – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове?
2: Да!
1: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе «Мега-Мега». Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Дэнс лето!
4: На рекорде. Хочу и баста.
5: Ну а мы продолжаем в том же настрое «Хочу и баста», рубрика, которая вы выбираете, что мы будем слушать в этом часу, а именно оставляя даты, которые вам приходят на ум под последней публикацией в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Кстати, многие из вас это уже сделали, за что вам огромное спасибо, потому что Виктор уже подготовил как минимум 4 классных трека.
6: Изучай февраль, я думаю, до вас прозвучит.
5: Да, все
6: аудиция
5: верно.
6: Аудиция промаса, астам гасит мапа нострадрачилор. Let's go!

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Она танцует под шагом.
1: 17 июля. Впервые в Молдове. «Бай Индия». Автор главного хита этого лета. Она танцует под шаде. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
3: Cu metru. Unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
4: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
3: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
4: Folosește calculatorul nostru online. Intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram. westwheels.md.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Record Dance.
8: Продолжаем это безумие в нашем эфире. «Хочу и баста» прямо сейчас звучит рубрика, в которой вы становитесь диджеями нашего эфира. Но для этого нужно зайти в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и под последней публикацией оставить дату. И именно эту дату мы найдем в наших папках и включим песни, которые когда-то звучали на FM-волнах. Те самые далекие годы. Кстати, дату выбирайте, начиная с 2011 года.

они уже настолько друг друга хорошо знают, что жена специально на видном месте оставляет чистую пару носков, а муж специально наполняет бачок от кофемашины, чтобы жена с утра не нервничала.

0: было бы прямо в самый эпичный момент. Но я на самом деле хотела сказать, что и он, Скусельник, тоже ставит плюс, и Александр поставил плюс, и прекрасный комментарий написал Игорь, Ададжио пишет: «Добрый день, ребята, мы с вами». Это очень круто, это очень приятно. И все ваши комментарии мы видим. Следующая песня звучит для тех, кто...
1: Тут батринея, я же вспомнил. Тут батринея.
0: Это я и хотела сказать. Для тех, кто давным-давно не бывал уже на

ваших воспоминаниях. А, кстати, о воспоминаниях. Давайте не забывать про тот самый прекрасный момент нашего эфира. Каждую пятницу завершаем мы наш недельный марафон эфиров именно этим треком. И без него я уже даже не представляю день пятницы.

выходные, нас ждут выходные. Я уверена, что каждый из вас их проведет по-своему, но ярко. И призываю вас к этому. Проводите время ярко, так же, как мы это делаем всю неделю здесь, в эфире Радио Рекорд Молдова. Но все это благодаря вам, друзья, вам, каждому из вас, кто уделяет нам одну, две, десять, час. Неважно сколько. Главное, что вы вместе.

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берег Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципия Кишинев. Организатор Бизнес. Концерт.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежие продукты по низкой цене. С 16 по 19 июля. Предварительно отваренные креветки 189 леев за килограмм. Медальон лосося 244 лея за килограмм. И свиная шея прованс или барбекю 131 лей 90 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
6: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
7: Fanconi Riviera представляет 17 июля

0: 8 0 8 0 8 0. Фанкони Ривьера.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
2: Dance Лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Hyundai и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
4: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высший дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.

0: Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Она танцует под шагом.
1: 17 июля.

0: Реклама.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe allo.md.
2: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Авокадо 72 лея 50 за килограмм. Стручковая фасоль. Смотри предложение в магазине. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra красная свекла 6 леев 50 за килограмм. Kaufland, дешево и хорошо.
3: Goa Territory.
4: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Suist S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Suist S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
6: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Bis Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnat în feoctist,
7: bucurița dulce și dorința mare,
6: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
8: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от MultCell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMultCell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи MultCell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.multcell.md.
5: Фанкони Ривьера представляет 17 июля в

0: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: Fanconi Riviera представляет 17 июля

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Гол! Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
5: В честь чемпионата мира по футболу Инка бросает вам вызов. Заходите в любой магазин Инка или Пит, выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с Инко! Инко!
6: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
7: Cauți parfumul perfect pentru tine? Casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Gallery. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Avocado, 72 de lei, 50 kg. Fasole, păstăi, vezi oferta în magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai sfeclă roșie la 6 lei, 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.

0: выходные вдвое лучше. Летнее предложение для вашего дома в Юск. Скидки до 50% на более 400 товаров для спальни. Одеяло, матрасы, подушки, покрывало и комплекты постельного белья. Период проведения акции с 16 по 24 июля. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 100.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Мирс. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.